0: Takže pojďme to, bo nikud na kedan švíg. A na zvrzion bo mi morgit jo.
1: Ne, včet pejša je, pa bi šom bo.
0: Šom bo, šom bo, šom bo, da ima ona bezmejek, jes. Bukol, eh?
1: Bukol, bom, bo se in bom, to, ma sme tu bom, je fjet, ma sme daj čut. A, sam bukol. Mreko li jes. Bukol.
0: Я так вот так вот шумел, им
1: хоть
0: на шоу. Вот газет
1: грохнись. Да, мань
0: потом. А то здесь задует мир. А то
1: здесь
0: задует мир, не. Ой, решим газет. Это он, мэн, я мальтусок. Нет, это мэн,